0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Давайте бережно хранить наследие, оставленное нам предками. Чистый Казахстан.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: Классик радиосы. В мире классики.
1: Дорогие друзья, добро пожаловать в программу «В мире классики» — пространство великих мелодий, удивительных историй и музыки, которая продолжает говорить с нами спустя столетия.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: На этом наша сегодняшняя встреча подходит к концу. Спасибо, что были с нами в мире классики. Пусть музыка, которую мы услышали сегодня, останется с вами еще немного и, может быть, однажды приведет вас к новой встрече с классикой. До новых встреч!
1: В мире классики.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на радио «Классик».

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классик».

0: В эфире «Радио Классик», первая часть передачи «Современная максима музыки» из программы «Радио Филармония» по проекту «Президент и культура». Автор-музыковед Ляйля Мухаммеджанова. Текст читает Габдул Жунусулы.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели нашей радиофилармонии. Поздравляем всех вас с началом нового творческого сезона после летних отпускных дней. Конечно же, большинство слушателей помнят ту яркую россыпь мелодий и ритмов, которые радовали вас в прошедшем сезоне. Сколько миниатюр и номеров из крупных сочинений в разнообразных жанровых одеждах украсили наш радиоэфир. И в новом сезоне непременно порадуют вас замечательные творения выдающихся композиторов прошлых веков и многоликие сочинения авторов нового времени. В нашей сегодняшней первой, а затем и второй части передачи «Современная максима музыки» нам хочется вместе с вами в новом ракурсе оценить звучащие на концертных площадках, оперных сценах сочинения авторов 20 и нынешнего 21 века. Самые внимательные слушатели этих музыкальных программ могли заметить и задуматься, а по каким законам, правилам композиторы создают свои опусы. Да, есть такое понятие максима. Многим оно знакомо. Известно, что максима с латинской «высшее правило». Это краткий морально-нравственный или жизненный принцип, которым человек руководствуется в своих поступках, в своей деятельности. Суть максимы – это внутренний закон или намерение, определяющее поведение человека. Многим знакомы, я думаю, максимы Иммануила Канта. И целью кантовской этики – максимум было научить человека очищать свои личные максимумы от эгоизма до тех пор, пока они не совпадут с объективными моральными законами. В различных сферах человеческой деятельности явно или чаще всего скрытно живут эти внутренние правила. И музыка, как мощнейшее бескрайнее искусство, проникающее своими энергетическими вибрациями до самой глубины наших сердец, рождается из души Творца, который и способен своим сочинением возвысить человека, очистить его от личных максим, пока они, очищены от эгоизма, не совпадут с объективными высшими законами. И вот почему мы восхищаемся, воодушевляемся, впитывая в свои сердца все целительные вибрации музыки композиторов прошлых веков и музыкальные откровения современных авторов. Обратимся, к примеру, к творчеству величайшего композитора 20 века Сергея Сергеевича Прокофьева и уникального творца новаторских, непревзойденных опусов молодого казахского композитора Ашима Унайбекова. Их жизнь, творчество разделяют 100 лет, но время – категория божественная, умеющая соединять восхитительное единое целое произведения, созданные в разные века. И Сергей Сергеевич Прокофьев, и Ашим Унайбеков Божьей милостью были одарены талантом композиторским и исполнительским. Давайте послушаем 5 мелодий для скрипки и фортепиано Сергея Прокофьева, которые вначале были созданы для певицы Нины Кошиц в 20-х годах прошлого столетия в Соединенных Штатах Америки, а затем переложены для скрипки. Он не любит протаренных дорог. Он предпочитает продираться сквозь девственные чащи, уверенной рукой, сокрушая препятствия, ломая крепкие скалы и с разбегу прыгая через глубоководные ручьи. Так писали о сочинениях Сергея Прокофьева музыкальные критики. А сейчас мы предлагаем вам послушать эти 5 мелодий Сергея Прокофьева в исполнении молодого скрипача и композитора Ашима Унайбекова, о творчестве которого писали «Это человек Ренессанс». Он скрипач из будущего. Итак, звучат 5 мелодий Сергея Прокофьева для скрипки и фортепиано. Исполняют солист Казахской государственной филармонии имени Жамбыла Ашим Унайбеков и концертмейстер Аскар Кульшарипов.

Вы почувствовали и услышали это волшебное проникновение максимы молодого прозорливого скрипача и композитора Ашима Унабекова в тайну музыки Сергея Прокофьева, одного из любимых композиторов Ашима. А теперь послушайте композицию самого Ашима Унабекова под названием «Марш Труля». После исполнения его квартетом деревянно-духовых инструментов зрительный зал взорвался аплодисментами и возгласами «Браво! Бис!». Слушаем «Марш Труля» композитора и скрипача, гордости новой волны музыкантов Казахстана. Исполняет Владимир Ардашев, фагот, Хадиша Ильбаева, флейта, Касумбаев, жангир, Штагарина Наталья, кларнет.

0: Вот и наступило время завершения первой части передачи «Современная максима музыки». Спасибо всем за внимание и до новых встреч в нашей радиофилармонии.
1: Вы слушали первую часть передачи «Современная максима музыки» из программы «Радиофилармония» по проекту «Президент и культура». Автор-музыковед Ляйля Мухамеджанова. Текст читал Габдул Жунусулы. Звукорежиссер Аннар Рахметуллахызы. Редактор Жанаргуль Алиаскарова.
2: Өткен ғасырлар тынысы әуе толқынында. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.
3: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Тот, кто уважает закон, защищает не только свои права, но и права других. Сознательное общество начинается с порядка.

ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на Радио Классик.